0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Знаешь, что их зеркала мы стали.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
4: Филиалу Барановичи «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2029 годы. В Бресте состоялась областная педагогическая конференция. Заслуженных наград удостоены представители образования Барановичей. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2027-2029 годы. Церемония состоялась 25 августа во время 11-го заседания рабочей группы по взаимодействию сторон. Форум организовали на российской территории. Его возглавили председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На встрече подведены итоги за 6 месяцев текущего года. В частности, отмечен рост товарооборота. Эффект приносят совместные проекты. Партнеры определили конкретное направление на перспективу, а именно промышленная кооперация, поставки отечественной техники, фармацевтика, образование и туризм. Сегодня визит делегаций официальных и деловых кругов нашей страны продолжится. В программе торгово-закупочная сессия. В Брестском горосполкоме состоялась областная педагогическая конференция «От воспитания патриота к подготовке профессионала». Мероприятие объединило более 300 человек. В зале присутствовали первый заместитель министра образования Александр Баханович, зампредседатель облсполкома Виктор Рафалович, глава областного совета депутатов Марина Ковалевская. На ежегодное собрание, традиционно организуемое в преддверии нового учебного года, отправилась и делегация Барановичей. Наши представители получили заслуженные награды за добросовестный труд и творческое отношение к делу. Так, грамот облсполкома удостоены директор колледжа технологии и дизайна Светлана Шишина и родитель-воспитатель детского дома семейного типа Ирина Бирюкова. Почетную грамоту отраслевого профсоюза вручили воспитателю центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Светлане Скипор. Кроме того, управление по образованию горосполкома, занявшее третье место в региональной спартакиаде школьников 2026, отмечено кубком и дипломом. Льготы для школьников. Бесплатный проезд в общественном транспорте начнет действовать с 1 сентября. Чтобы ею воспользоваться на законных основаниях, учащимся городских и районных школ необходимо иметь при себе карту учащегося либо ученический билет или справку о том, что он является школьником. В справке должны быть указаны пункты места жительства ребенка и места учебы. Продолжаем выпуск. Конец августа – пора активного сбора грибов и ягод. В настоящее время леса в Барановичском регионе полностью доступны для посещения. Временных запретов и ограничений нет. При таких, казалось бы, благоприятных условиях в оперативные службы увеличивается количество сообщений о заблудившихся в зеленых зонах. На помощь потерявшимся любителям тихой охоты приходят не только опытные спасатели, но и современная техника. В поисковых мероприятиях используется квадроцикл. Он позволяет обследовать большие территории. Кроме того, в арсенале есть и беспилотный летательный аппарат. Можно осмотреть обширные участки с воздуха. О том, как не попасть в беду, отправляясь за урожаем, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Перед выходом в лес обязательно сообщите родным, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Выбирайте знакомые маршруты или туристические тропы. Соберите рюкзак с самым необходимым. Заряженный телефон, компас или навигатор, карту местности, фонарик, спички, непромокаемые упаковки, воду, небольшой запас еды и аптечку. Одежда должна быть удобной и яркой. Это значительно облегчит поиски, если человек все-таки потеряет ориентир. Особое внимание детям. Ранее проговорите с ними правила поведения. Нельзя уходить от взрослых даже на несколько метров, пробовать незнакомые ягоды, грибы и растения. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит особенно внимательно относиться к своим силам. Напоминаю, в случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112. Желаю, чтобы ваш отдых в лесу был безопасным и приятным. Берегите себя и своих близких.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Потрясающая новость. Йо-суши-роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
3: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Баранович ФМ.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Промышленная кооперация. Поставки техники. Беларусь нацелена теснее работать с Иркутской областью. В Барановичах новый учебный год начнется для более 21 тысячи учащихся. Об этом и другом подробнее. Беларусь нацелена теснее взаимодействовать с Иркутской областью в промышленной кооперации, фармацевтике, социальной сфере. Такая информация прозвучала 25 августа во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству сторон. Нынешнее мероприятие проходит на территории соседнего государства. Его возглавили председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Партнеры наметили проекты на ближайшую перспективу. Так, один из приоритетов – совместная деятельность в авиастроении. Кроме того, наша страна открыта для поставок транспорта. В российский регион отгружается карьерная, грузовая, сельскохозяйственная техника. Отдельное внимание – дорожно-строительному комплексу. Здесь заметную роль играет брестская группа компании «Стим». Традиционно сильны позиции республики в продовольствии. В нынешнем году расширен ассортимент экспорта. Это сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, плавленые сыры, консервированные огурцы, шоколад. Плюс ко всему укрепляются связи в сферах здравоохранения, образования, культуры и туризма. Неделя остается до того мгновения, когда школьный звонок вновь позовет на первый урок. В Барановичах за парты сядут 21 160 ребят, плюс 6 333 воспитанника детских садов. По предварительным данным, ряды первоклассников пополнят 1767 детей, что на 23 человека больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, предстоящий учебный период готовит немало новаций. В частности, вся страна включается в испытание масштабного проекта по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. От Брестской области в данном эксперименте участвуют 4 учреждения. Пилотная инициатива развернется и на базе гимназии номер 5 нашего города. Ее первопроходцами станут 25 восьмиклассников, и у каждого балл по профильным предметам не ниже 9. Кроме того, пересмотрена программа факультативных занятий. В рамках допризывной и медицинской подготовки акцент смещен в сторону практики, а не лекций. А для параллели с 6 по 11 класс в курс по информатике добавлен модуль, касающийся искусственного интеллекта и работы с ним. Продолжаем выпуск. Министерство труда и социальной защиты Беларуси проведет прямую телефонную линию для молодых специалистов. В пресс-службе Минтруда и соцзащиты проинформировали. 26 августа с 9 до 12 часов молодые специалисты смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, охране труда и безопасных условиях работы. Номера телефонов для связи по трудовым правам, гарантиям, адаптации на рабочем месте – плюс 375-17-371-09-48. По охране труда и обеспечению безопасных условий работы плюс 375-17-250-38-78. В пресс-службе также отметили, что помимо прямой телефонной линии молодые специалисты могут получить ответы и разъяснения по интересующим их вопросам и в другое время. Красивое продолжение музыкальной истории под названием «Фактор бай дети». Победительница первого сезона шоу Влада Табола из Барановичей и ее звездная наставница Настя Кравченко выпустили композицию «Ромашки 2.0». Это их первая совместная работа. Премьера состоялась в телеэфире утренней программы «Доброй раницы, Беларусь» 25 августа. Трек уже доступен на музыкальных площадках и в социальных сетях. Видео на песню запомнится зрителям. Артистки предстали в одинаковых белых луках и с идентичными прическами, словно два лепестка. В отличие от заводной первой версии хита, новая аранжировка звучит более сдержанно, мелодично и с легкой нотой грусти. Такая ромашка останется в сердцах слушателей надолго, уверены исполнительницы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3589-689-77-78.
4: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

Барановичи FM на 100.0.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: На работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Документ закрепляет создание эмблемы и флага ведомства, а также утверждает их положение, описание и графические изображения. Так, визуальная эмблема выполнена в виде белого круга с бронзовой каймой. В ее верхней части размещены государственный герб и элементы белорусского орнамента. Центральную часть занимает логотип ЖКХ, а внизу – объекты городской инфраструктуры. Флаг полностью повторяет композицию эмблемы. По замыслу авторов инициативы, появление собственных знаков отличия должно способствовать сохранению исторических традиций и дальнейшему развитию корпоративной культуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Новая скульптура «Олесь и Олеся» украсит Костюковичи к 33-му дню белорусской письменности. Она расположится на площади у райисполкома. В основе композиции – произведение о любви народного поэта Аркадия Кулешова. Как отметил сам автор проекта Александр Меньков, работа велась около года. Изначально задумка была в том, чтобы Олесь и Олеся стояли друг к другу спинами. Но постепенно фигуры разворачивались навстречу, и вот в финальном варианте они обнимаются, а в руках у Олеся книжка со стихами. Статуя вместе с постаментом будет в высоту порядка 2 метра. Привычную бронзу решили заменить на более современные составы – полимерные материалы, рассказал мастер. Увидеть скульптуру и окунуться в мир книги смогут все желающие 5-6 сентября. Организаторы традиционного праздника подготовили много интересных и разнообразных локаций, которые познакомят гостей с историей и современностью не только белорусского книгопечатания, но и Костюковичского района. К другим новостям. Молебны перед началом нового учебного года пройдут во всех православных храмах страны. Особый чин обращения с молитвой Господу состоится и в церквях Барановичей во время утренних божественных литургий. Первыми благословение на знание получат прихожане храма святого Александра Невского 27 августа в 8:30. Кроме того, службы запланированы на 29, 30 и 31 августа. В эти дни дети могут исповедоваться и причаститься. Школьники и студенты просят напутствия на добрые дела и успехи в учебе. А родители и учителя – терпения и сил для помощи молодому поколению. Такая традиция зародилась более века назад. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».
0: Наше радио. Баранович ФМ.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалистике 2006. Подробности в 7 карат. Только по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 11-16 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Реклама.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Маранович, ФМ, новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Заседание Совета председателей Верховных судов СНГ планируется провести в октябре в Минске, сообщает Белта. Мероприятие такого формата впервые состоится под председательством Верховного суда Республики Беларусь. Встреча станет хорошей площадкой для обсуждения актуальных вопросов, дальнейшего развития профессиональных контактов, обмена опытом, в том числе в сфере цифровизации судопроизводства и в подготовке судейских кадров, отметил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед. К новому учебному году в Беларуси издано 28 комплектов учебников и учебных пособий с применением новых технологий, которые снижают нагрузку на зрение и вес портфеля школьников. При печати таких изданий используются специальная бумага и легкие переплеты. Часть тиража составляют абсолютно новые книги, а остальные – переизданные и улучшенные версии с актуальной структурой и навигацией. Материалы адаптированы под современные физиологические требования детей и дополнены удобными визуальными элементами. Продолжаем выпуск. Сотрудники отделения ГАИ Барановичского РОВД в рамках специального комплекса мероприятий «Внимание, дети!» провели профилактическую акцию «Включи ближний свет фар», направленную на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие было организовано в районе деревни Лавриновичи на автодороге Р-91 Осиповичи-Барановичи, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. Инспекторы ДПС напоминали водителям о необходимости включать ближний свет фар или дневные ходовые огни по 5 сентября и вручали им тематические листовки. Игорь Гордейко отметил, что за несоблюдение данных требований в первый раз предусмотрено предупреждение, а штраф может составлять до 3 базовых величин – 135 рублей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующий.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Учреждения образования Брестской области готовы к 1 сентября. Внимание, дети! Госавтоинспекция Барановичи усилила контроль на дорогах перед началом учебного года. Об этом и другом подробнее. Все учебные заведения Брещины завершили подготовку к 1 сентября и получили соответствующие паспорта. Об этом сообщил заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. По его словам, в первом регионе свои двери откроют 456 школ для 163 тысяч ребят, среди которых 13 700 первоклассников. Кроме того, будут функционировать 418 садов, куда пойдут 46 800 детей. Также более 26 тысяч человек отправятся в 45 колледжей. В системе образования области трудятся около 33 500 педагогических работников. Из них почти 16 тысяч учителей, подытожил Виктор Рафалович. В Беларуси обновили медицинские критерии для получения социальных услуг. Соответствующий нормативный акт подписан Министерством труда и соцзащиты и Минздравом. Скорректированные требования касаются направления лиц в стационарные и круглосуточные учреждения, реабилитационные центры. Для постоянного проживания в пансионатах теперь учитывают не только утрату самообслуживания, но и одновременное наличие выраженного нарушения другой базовой функции, что позволит точнее определять потребность в медконтроле. Для круглосуточных отделений основанием служат небезопасные бытовые условия при двух и более ограничениях жизнедеятельности. Дополнены нормы для несовершеннолетних с инвалидностью. Паллиативная помощь с инвазивным вмешательствами, например, ИВЛ, будет оказываться в домах ребенка и хосписах. Детей с реабилитационным потенциалом не помещают в интернаты, а направляют в образовательные организации. Из перечней исключили множественные уточняющие диагнозы. Базовые подходы сохранены. Документ вступил в силу 26 августа. Продолжаем выпуск. С приближением осени улицы наполняются школьниками, которые после летнего отдыха отвыкли от интенсивного городского трафика. Задача взрослых – восстановить навыки безопасного поведения несовершеннолетних около движущихся транспортных средств. С такой целью по всей стране стартовало специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». Оно продлится до 5 сентября. В эти дни все машины в светлое время суток должны передвигаться с включенными фарами или габаритными огнями. В Барановичах госавтоинспекция вышла на дороги с профилактическими рейдами. Как сообщил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, особый акцент патрули делают на соблюдении скоростных ограничений и готовности водителей к неожиданному появлению ребенка на проезжей части. Итог первого дня акции. 10 нарушителей не предоставили преимущества пешеходам, и 7 автомобилистов забыли включить свет. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
7: Баранович FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама. Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп. Копи баллы и выигрывай. Электромобиль «Джили EX5». Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Оплачиваемая практика, учебно-полевые тренировки в воинских частях. Министр образования Андрей Иванец обозначил задачи на предстоящий учебный год. Так, сборы у десятиклассников пройдут на базе воинских частей или центра допризывной подготовки. Совместная работа с силовым блоком обеспечит качественную и интересную занятость для ребят. В колледжах это будет 5-дневный формат, обратил внимание Андрей Иванец. На уровне среднего специального образования ставится задача 100% оплачиваемой практики, равно как и на уровне профтехобразования. Необходимые корректировки фактически приняты, отметил министр. Еще одно нововведение коснулось развития технологий. Согласно программе социально-экономического развития, которая определяет внедрение робототехники, в каждом регионе будут созданы на базе колледжей центры подготовки специалистов для безлюдных производств. Беларусь без виз с начала 2026-го посетили 159 906 иностранцев из 38 государств, сообщили в Государственном пограничном комитете. Основной турпоток по-прежнему формируют соседние страны Евросоюза – Литва, Латвия и Польша. Всего с 15 апреля 2022-го, когда был запущен безвизовый режим, в республике побывали 1 418 075 жителей Европы. Решением президента Беларуси безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран продлен до 31 декабря 2026 года включительно. Продолжаем выпуск. В Барановичский ГУВД обратился 51-летний местный житель, с банковской карты которого неизвестный потратил более 900 рублей, сообщает УВД Брестского облсполкома. Мужчина рассказал, что накануне вечером употреблял алкоголь. Вернувшись домой, обнаружил, что телефон разрядился, и лег спать, не проверив, на месте ли банковская карта. Утром мужчина увидел несколько СМС-сообщений о списании денег. Сотрудники милиции быстро установили подозреваемого. Им оказался 35-летний горожанин. Как выяснилось, молодой человек нашел чужую банковскую карту на улице и решил ею воспользоваться. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, чтобы обезопасить свои деньги и не стать жертвой подобных ситуаций, необходимо соблюдать правила безопасности. Нельзя хранить запись пин-кода вместе с картой. В случае ее утери лучший выход – блокировка. Важно знать, в случае находки лучше платежное средство вернуть в банк или передать сотрудникам милиции. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 59 95 24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Во-во-во, Иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли услугами за первое полугодие. К обсуждению пригласили отраслевые министерства и ведомства, регулирующие данную сферу. В целом результаты экспорта за 6 месяцев обнадеживают, подчеркнул глава правительства. Он отметил, что есть некоторые трудности с отгрузкой отечественных товаров на традиционные рынки. Поэтому экспорт услуг будет важнейшим резервом сбалансированного роста экономики в среднесрочной перспективе, акцентировал внимание Александр Турчин. Все учебные заведения Брещины завершили подготовку к 1 сентября и получили соответствующие паспорта. Об этом сообщил заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. По его словам, в первом регионе свои двери откроют 456 школ для 163 тысяч ребят, среди которых 13 700 первоклассников. Кроме того, будут функционировать 418 садов, куда пойдут 46 800 детей. Также более 26 тысяч человек отправятся в 45 колледжей. В системе образования области трудятся около 33,5 тысяч педагогических работников. Из них почти 16 тысяч учителей, подытожил Виктор Рафалович. Продолжаем выпуск. Новая скульптура «Олесь и Олеся» украсит Костюковичи к 33-му дню белорусской письменности. Она расположится на площади у райисполкома. В основе композиции – произведение о любви народного поэта Аркадия Кулешова. Как отметил сам автор проекта Александр Миньков, работа велась около года. Изначально задумка была в том, чтобы Олесь и Олеся стояли друг к другу спинами, но постепенно фигуры разворачивались навстречу. И вот в финальном варианте они обнимаются, а в руках у Олеся книжка со стихами. Статуя вместе с постаментом будет в высоту порядка 2 метра. Привычную бронзу решили заменить на более современные составы – полимерные материалы, рассказал мастер. Увидеть скульптуру и окунуться в мир книги смогут все желающие 5-6 сентября. Организаторы традиционного праздника подготовили много интересных и разнообразных локаций, которые познакомят гостей с историей и современностью не только белорусского книгопечатания, но и Костюковичского района. К другим новостям. Молебны перед началом нового учебного года пройдут во всех православных храмах страны. Особый чин обращения с молитвой Господу состоится и в церквях Барановичей во время утренних божественных литургий. Первыми благословение на знание получат прихожане храма святого благоверного князя Александра Невского 27 августа в 8:30. Кроме того, службы запланированы на 29, 30 и 31 августа. Школьники и студенты просят напутствия на добрые дела и успехи в учебе, а родители и учителя – терпения и сил для помощи молодому поколению. Такая традиция зародилась более века назад. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Осень проводит репетицию. В ближайшие дни на территории Беларуси ожидается сухая и тихая погода. Однако температурный фон понижен и больше соответствует сентябрю. И только в конце недели с южных широт поступит теплый воздух. И предварительно в последние выходные августа очередные атмосферные фронты принесут грозовые дожди и шквалистый ветер. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-18, ночью 10-12 со знаком «плюс».

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».
2: Это программа «Голос партии». И мы обсуждаем разные аспекты жизнедеятельности Воронежского городского отделения Белорусской партии «Белая Русь».

0: Назар Шутьев. Инженер-конструктор предприятия «Тархмаш» Алексей Коржик. Добрый день, Назар. Добрый день, Алексей.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: На заседании Высшего политического совета партии «Беларусь», которое

0: партии?
1: Инициатива по созданию движения исходила от самой активной молодежи. Искра создана, чтобы объединить молодых людей с активной гражданской позиции, стать площадкой для реализации идей и дать возможность участвовать в развитии нашей страны.
2: Совершенно верно Назар отметил. Еще молодежное движение «Искра» дает молодым людям в возрасте от 18 до 31 года платформу для политического образования, а также карьерного роста. И главная цель проекта – это сформировать команду молодых лидеров, готовых участвовать в управлении государством и продвигать общественные инициативы.
0: Назар, вы представляли Бараныча на первом заседании Совета движения в Минске. С какими мыслями вернулись в город и какие планы наметили для нашего местного отделения?
1: Первое заседание Совета молодежного движения «Искра» собрало более 200 представителей из всех регионов. Также на мероприятии присутствовали члены Высшего политического совета партии «Белая Русь» и другие политические партии страны. Вернулся с пониманием того, что мы часть большого и важного дела. В планах активная работа в городе, реализация проектов и вовлечение в движение как можно большего числа студентов БАРГУ, а также работающей молодежи. На данный момент в молодежном движении «Искра» нашего города состоит 94 человека.
0: В начале августа вы, как лидер городского отделения молодежного движения партии, принимали участие в акции «Батькова кашуля». Вручили многодетной семье Кухта сундучок с рубашкой. Расскажите, как родилась идея участия в инициативе молодежи?
1: Акция «Батькова кашуля» – это республиканский проект, в рамках которого партия «Белая Русь» поздравляет семьи, где родился третий ребенок. Мы дарим малышу не просто рубашку, а настоящий оберег в красивом деревянном сундуке. Участие в этом для «Искры» – естественный шаг, ведь поддержка семьи и традиции – одна из главных наших ценностей.
0: Республиканский проект «Батькова кашуля» – это нить, связывающая вчера, сегодня, завтра. Как считаете, Назар, почему для молодого поколения важно участвовать в сохранении таких семейных ценностей?
1: Все верно, «Батькова кашуля» – это не просто наряд, это нить, связывающая ребенка с родом, с землей, с историей. Сохраняя такие традиции, мы укрепляем связь поколений и строим прочный фундамент для будущего нашей страны. Для нас, молодежи, это важно и понимать, и передавать дальше.
0: Алексей, вы стали участником первого международного такого проекта «Словом и делом», который состоялся в Слониме. В чем суть проекта и почему она так называется?
2: Совершенно верно. Это первый международный трудовой проект. То есть это такой, можно сказать, партийный отряд, который отправился работать. Он объединил активистов двух стран – Беларуси и России. И вот с белорусской стороны принимали участие ребята из «Искры» партии «Беларусь», а с российской стороны – «Молодая гвардия Единой России». Он прошел действительно на Сонимском мясокомбинате, где мы работали подсобными рабочими. Ну, кто-то работал, допустим, там в цехах, кто-то фасовал сосиски, кто-то в холодильнике работал, мясо там отгружал, кто-то экспедиции на складе. И вот само название, оно отражает и суть проекта. Мы не просто говорим, а мы доказываем свои слова реальным созидательным трудом.

0: аудитории?
1: В проекте участвовало всего 12 человек. Это 6 человек с белорусской стороны и 6 человек с российской стороны. И вот мне выпала такая вот честь представлять всю Брестскую область. А общение через труд, да, действительно, оно показывает людей с лучшей стороны. Ведь недаром говорят, как бы, если ты хочешь узнать человека поближе, да, посмотри, как он работает. Поработай с ним. Вот тогда ты начинаешь видеть человека совершенно с другой стороны. Мы очень сплотились с ребятами. Действительно, после работы нас всегда ждала насыщенная программа. Это диалоги о союзном государстве, тренд-баттлы, различные дискуссии с разной молодежью разных региональных городов. Мы были и в Зельве, и в Дятлово, и в Лиде. Мы и духовная часть, составляющая программы, также была. Главный итог этого проекта – это, скорее всего, дружба. И это эмоции и понимание, что любой успех достигается через труд. И, скорее всего, вот именно это я хочу, вот, чтобы звучало как послание, которое я бы хотел донести до самой молодежи.
0: Ну, дружбу будете поддерживать.
1: Конечно, мы до сих пор общаемся. А, наверное, самый запоминающийся случай, это, наверное, не случай, а то, как россияне относятся к нашим расстояниям. Если мы говорим, что нам ехать 100 километров – это далеко, то они говорят, мы 100 километров на работу ездим. Так что, как бы, расстояние у нас – это разные понятия.
0: Не помеха для дружбы.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно.
0: Назар, чем живет движение в нашем городе? Какие мероприятия вы можете отметить как самые важные и значимые? И в чем вот себя проявили, вы считаете, искровцы?
2: Наше движение проводит патриотические акции, такие как «Тюльпан памяти», принимаем участие в проекте «Пламя победы», активно взаимодействуем с городским отделением партии «Белая Русь» и поддержим все ее инициативы. Также в ближайшее время в Баранычах пройдет тренд-баттл. Это информационно-просветительский проект в формате дискуссий. Целью данного проекта является вовлечение молодежи в обсуждение общественно-политических, исторических и социальных вопросов.

0: Мы всегда открыты для новых идей и активной молодежи. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе делать наш город и страну лучше. Следите за информацией в городском отделении партии Беларуси в наших телеграм-каналах.
1: Совершенно верно. Будем всех ждать, будем рады принять.
2: Это программа «Голос партии». И наши гости – представители молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Беларусь», ведущий специалист по работе с молодежью Баранжского отделения Белорусской железной дороги Назар Шутьев, инженер-конструктор предприятия «Туркмаш» Алексей Коржик. Успехов вам во всех ваших начинаниях.
0: Спасибо.
1: Большое спасибо.
0: До свидания.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
5: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
6: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности 7 карат. Кабай и по телефону +375 29 689 77 78.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Суббота. Наши песни.

0: В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Иркутский авиационный завод работает с белорусскими производителями. С 558-м авиационным ремонтным заводом в Барановичах российское предприятие заключило договор на изготовление 20 наименований деталей и сборочных единиц для самолетов МС-21. Еще 86 компонентов будет выпускать Минский завод гражданской авиации номер 407. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик отметил, что совместный проект является важным этапом в развитии отечественного авиастроения и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Индивидуальные предприниматели в Беларуси не смогут заниматься некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением правительства. В частности, данная категория лиц не получит разрешения на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Полностью запрещена для предпринимателей работа по заготовке диких животных, за исключением охоты и рыболовства, а также производство средств защиты растений и удобрений. Также исключена генно-инженерная деятельность. Продолжаем выпуск. Паломники 5-го Всебелорусского крестного хода завершили сегодня свое шествие в Минске. Их путь начинался 18 августа в Свято-Успенском Жировическом монастыре. За спиной 250 километров, 4 епархии и 21 храм. Финальным аккордом стала божественная литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. Службу возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси в сослужении духовенства из всех областей Беларуси. Сегодня Православная Церковь празднует День обретения Минской иконы Божьей Матери, одной из главных святынь белорусской земли. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-18. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Уборочная не сбавляет темпов. Белорусские аграрии собрали свыше 8 миллионов 700 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. Хлеборубы используют каждый погожий час с максимальной отдачей. Рекордные результаты по намолотам в Минской области – 2 миллиона 347 тысяч тонн. Далее идет Гродненская – 1 миллион 771 тысяча тонн. Замыкает тройку лидеров Брещина – 1 миллион 637 тысяч. Все больше посевных площадей хозяйства отдают под черное золото. И ставка себя оправдывает. Продукция из данной культуры востребована за рубежом. Из нее получают масло, а также активно перерабатывают на концентрированный корм для животных с высоким содержанием белка. На полях продолжается активный налив зерна кукурузы. Этому способствовала погода. Отмечается молочная спелость початков, ожидается хороший урожай. Тем временем льна по стране вытереблена 100% от плана. В Республиканском институте контроля знаний подвели итоги вступительной кампании. Погрешности при подсчетах результатов централизованных тестирования и экзамена обнаружено не было. Для каждого абитуриента были созданы равные условия, а испытания показали реальный уровень подготовки, отметил директор учреждения Дмитрий Миронов. В 2026 году при написании работ разрешалось использовать мобильные средства по медицинским показаниям, а также однострочные калькуляторы. Грубых нарушений правил организации ЦТ и ЦЭ не выявлено. Тем временем уже сегодня в РИКС готовится к новому сезону, который стартует в октябре. Начнется он в измененном формате, в том числе с внедрением интерактивного обучения разбора ошибок. Кроме того, планируется поэтапный переход с бумажных на электронные сертификаты. Продолжаем выпуск. В преддверии 1 сентября, когда традиционно растет спрос на букеты, в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи напомнили о правилах их законной реализации. Физлицам разрешено продать живые цветы со своего личного подсобного хозяйства. Однако для этого понадобится справка местного исполнительного и распорядительного органа. Она подтверждает, что продукция выращена самостоятельно на участке в Беларуси, предоставленном для ведения садоводства, огородничества или других аналогичных целей. Альтернативный вариант – зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. В этом случае сумма составит 10% от месячной выручки, но не менее 45 рублей. Для получателей пенсии ставка ниже – 4% или не менее 18 рублей. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов, в течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

И опять бессонница, спутница до утра его фото, ее лица. Одинокой девочке, что грустит по мальчику, думая, что без него не

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где

0: продать авто в сети автохаусов «Бутик Авто», где обменять авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. От машиностроения до микроэлектроники и цифровых решений. Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Об участии уже заявили более 500 компаний. Площадка объединит производителей продукции государств ЕАЭС и других регионов. Широко будет представлена Россия. Организаторы надеются на высокую планку. В прошлом году мероприятие посетили 14 тысяч человек из 24 стран. Предприятия Минпрома подписали контракты на 265 миллионов долларов. В настоящее время на белорусскую часть заявлено более 55 компаний. Форум стартует 30 сентября. Ухоженные улицы, чистые дворы и строгий контроль за состоянием территорий. Наведение порядка и благоустройство – это те вопросы, которые напрямую влияют на комфорт жителей и имидж любого региона. В Барановичском горосполкоме за круглым столом собрались те, кто ежедневно отвечает за внешний облик города. В диалоге приняли участие глава горосполкома Максим Антонюк, Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк, руководители профильных служб и структурных подразделений. В центре внимания – безусловное соблюдение профильного законодательства. На встрече проанализировали актуальные вопросы и текущую ситуацию в городе. Детально разобрали практику привлечения к административной ответственности тех, кто умышленно или по халатности пренебрегает правилами содержания территорий и игнорирует требования служб. Александр Карлюк отдельно остановился на правовой стороне вопроса и разъяснении юридических алгоритмов работы с населением. Совещание прошло в формате открытого диалога. Звучали вопросы и компетентные ответы от специалистов, которые ежедневно сталкиваются с этой проблематикой на местах. По итогам, все поднятые темы были взяты на контроль. Взаимодействие между ведомствами будет усилено, чтобы сделать работу по наведению порядка еще более эффективной. Продолжаем выпуск. Лиду, которая находится в центре Гродненской области, предложили сделать туристической столицей СНГ в 2027 году. Эту идею поддержали в штаб-квартире Содружества и скоро вынесут на утверждение глав правительств СНГ. В небольшой белорусский город едут туристы с Камчатки и Алтая, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Все хотят окунуться в атмосферу средневековья в Лидском замке. Мощная каменная крепость, заложенная в XIV веке, является одной из старейших сохранившихся архитектурных сокровищ Беларуси. У ее стен сегодня проходят рыцарские турниры и другие мероприятия, повествующие об истории края. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
5: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другой сторону радиоприемника. Впереди СМС-викторина, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде я обращаю ваше внимание на то, что сегодня 26 августа, на календарной странице среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Цветочный магазин «Орхидея» на Цирюка 18 предлагает скидку 10% на предзаказ цветов ко Дню знаний. Мы создаем не просто букеты, мы собираем ваши чувства. В нашем магазине вы погрузитесь в атмосферу мира цветов. Наши флористы найдут подход даже к самому капризному покупателю. Приходите на Цирюка 18. Цветы от магазина «Орхидея» лучше любых слов.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: мега-скидки от суши-бара «Йо Суши Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8706. 582-8706.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Пуська». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 26 августа, в 1980 году появился на свет Макалей Калкин, один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Помните ли вы его дебютную работу в кино? Вариант первый – «Дядюшка Бак», вариант второй – «Один дома» и вариант третий – «Богатенький Ричи». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 26 августа, в 1980 году появился на свет Макалей Калкин, один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Помните ли вы первый фильм, в котором он снялся в главной роли? Вариант первый – «Дядюшка Бак», вариант второй – «Один дома» и вариант третий – «Богатенький Ричи». Если

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45-03-98. 45-03-98.
6: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
7: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
8: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат. Только по телефону плюс 329-687-78.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
11: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется дебютная картина в профессиональной карьере знаменитого американского актера Маколея Калкина. Впоследствии он стал одним из самых успешных детей актеров в истории Голливуда. Его дебютная роль была в фильме под названием «Дядюшка Бак». Как некоторые из вас правильно вспомнили, актерский дебют Калкина состоялся в 4 года, когда он сыграл на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле «Бэтч Бэйбис». Спустя год, в 1985 году, состоялся его кинодебют в фильме «Полночный час», где он сыграл эпизодическую роль и в титрах упомянут не был. В целом, из его киноработ того начального периода во второй половине 80-х известными были лишь две – роль в одной из серий сериала «Уравнитель» и первая главная роль в фильме «Дядюшка Бак» 1989 года, где его партнером по съемочной площадке был комедиант Джон Кэнди. Интересный факт – Калкин сыграл эпизодическую роль в фильме «Рожденный 4 июля 1989 года», но режиссер фильма Оливер Стоун при монтаже вырезал все эпизоды с его участием. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3677. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет «Буська», и отдельно благодарим кафе «Йо Суши Роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши Роллы», обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8706. 582-8706.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. На очередной сессии Палаты представителей рассмотрят изменения в закон о мелиорации. Дворец детского творчества Барановичей 5 сентября проведет фестиваль дополнительного образования. Об этом в другом подробнее. Очередная сессия Палаты представителей Беларуси откроется 15 сентября. Во втором чтении рассмотрят изменения в закон о мелиорации, действующий с 2008 года. Об этом сообщил глава депутатского корпуса. Игорь Сергиенко отметил, корректировки, что предлагаются в данный документ, исходят из практики. Они разработаны в русле требований президента по вовлечению мелиоративных земель в сельскохозяйственный оборот. В частности, конкретизируется понятийный аппарат. Вводятся новые термины, которых не было. Устанавливаются определенные сроки после проведения работ. В течение месяца объект должен быть принят в эксплуатацию пользователем. Расширяются права облсполкомов и райисполкомов по оценке территорий. Профсоюзы Брещины традиционно оказывают поддержку родителям и опекунам в период подготовки учащихся к новому учебному году. Организации приобретают форму, канцтовары, обувь и другие необходимые вещи. Особое внимание в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям» уделяется многодетным, неполным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По состоянию на конец августа 2026-го на сборы к 1 сентября уже направлено свыше 1 миллиона рублей. Выплаты получили 6200 работников предприятий в отношении 11200 учащихся. Под шефством профсоюзов находятся интернаты, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Спонсорская помощь таким учреждениям составила порядка 10 тысяч рублей, отметили в Брестском областном объединении профсоюзов. Там напомнили, что большинство коллективных договоров предусматривают дополнительные меры содействия сотрудникам, воспитывающих школьников, в виде надбавок или предоставления свободного дня 1 сентября с сохранением заработной платы. Фестиваль дополнительного образования детей и молодежи стартует в Беларуси 5 сентября. Аналогичный праздник состоится и во Дворце детского творчества города Барановичи. Посетители мероприятия смогут не только записаться в объединение по интересам, но и принять участие в мастер-классах, а также насладиться концертом, организованным местными вокальными и хореографическими коллективами. Несмотря на то, что учебный процесс начнется 1 сентября, секции уже ведут активную работу по набору учащихся. Всего планируется принять около 4000 ребят. О новых направлениях занятости воспитанников рассказала директор учреждения Людмила Демидович.
2: Открыты новые направления, такие как китайский язык, английский для самых маленьких с 4 лет. В техническом творчестве будет активно работать графический дизайн, IT-технологии и все, что связано с современными инновационными технологиями. Значительно улучшилась материально-техническая база, обновлена студия «Юный полиглот», где детки обучаются иностранным языкам, и школа раннего развития.
1: Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу 29 августа. С 9 до 12 часов представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей пообщается первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает замглавы Барановичского района Михаил Борисевич. Коммунальные и жилищные вопросы, необходимость ремонта дорог, трудности с транспортным сообщением или качеством обслуживания. Все обращения будут взяты на контроль. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Осень проводит репетицию. В ближайшие дни на территории Беларуси ожидается сухая и тихая погода. Однако температурный фон понижен и больше соответствует сентябрю. И только в конце недели с южных широт поступит теплый воздух. И предварительно в последние выходные августа очередные атмосферные фронты принесут грозовые дожди и шквалистый ветер. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Потрясающая новость. Йо-суши. Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
4: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями и представить интересные матчи на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Еще не вечер.
2: Ничего не изменилось за время музыкальной паузы. Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками. Но не только. Во втором и заключительном части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками. Но сначала напомню о том, что сегодня 26 августа на календарной странице «Среда». Twice открыли новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Тейлор Свифт. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем» Бершева. Игра прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Матч закончился со счетом 5-2 в пользу «Сабаха». В первой встрече ХПЛ победил со счетом 2-1. Таким образом, по сумме двух матчей азербайджанский клуб выиграл со счетом 6-4 и сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов. Уже на 10-й минуте счет открыл нападающий гостей Игорь Златанович. В конце первого тайма Кристиан Вачуку сравнял счет. На 61-й минуте защитник Гай Мизрахи вывел ХПЛ вперед. На 74-й минуте полузащитник Сабаха Умарали Рахмоналиев восстановил равновесие на табло. На 94-й минуте защитник Тилор Мютилим забил третий мяч хозяев поля и перевел игру в дополнительное время, где азербайджанцы вырвали победу. На 101-й минуте голом отметился Орфе Мбина, а на 115-й Джой Лэнс Микелс. Также вчера состоялся ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов между австрийским Ласком и шотландским Селтиком. Игра прошла на стадионе Райффайзен Арена в городе Линц. Победу со счетом 5-1 в этой игре держали хозяева поля, тогда как в первой встрече сильнее были шотландцы 3-0. Калум Макгрегор на 22-й минуте открыл счет и вывел гостей вперед. Мозес Усор на 33-й сравнял счет. Роберт Любичич на 48-й минуте обеспечил преимущество австрийской команде. Сэмюэл Адерниар на 58-й минуте забил третий мяч Ласков. Лориан Флекер на 90-й минуте перевел игру в дополнительное время. Победный гол на счету Сэмюэла Адерниара, который отличился на 109-й минуте. Таким образом, Ласк примет участие в основном этапе Лиги чемпионов, а Селтик выступит в основном этапе Лиги Европы. Также вчера состоялся матч второго раунда Кубка Английской Лиги, в котором играли Ноттингем Форест и Лидс Юнайтед. Игра прошла на стадионе Сити Граунд в городе Ноттингем. Победу со счетом 2-0 в этой игре одержали гости. Дэниел Джеймс на 50-й минуте открыл счет и вывел гостей вперед. Неко Уильямс на 75-й забил в собственные ворота и удвоил преимущество Лидс Юнайтед. Напомним, что действующим победителем турнира является Манчестер Сити. В финале предыдущего розыгрыша горожане со счетом 2-0 переиграли Лондонский Арсенал, но чаще других кубок лиги брал Ливерпуль 10 раз. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это решающие матчи стадии плей-офф нового сезона Лиги чемпионов. Ответные игры, так французский Лион принимает на своем поле турецкий Фенербахче, а норвежский Викинг дома сыграет с хорватским Динамо. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: не формат.
1: В рубрике «Неформат» среда, четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Героиня рубрики сегодня Сара Бареллис, американская певица, пианистка и автор песен. Она достигла международного успеха в 2007 году после выпуска сингла «Love Song», который возглавил чарт Billboard. В результате Сара продала более миллиона своих записей, а также 5 раз была номинирована на премию Грэмми, включая номинацию «Альбом года». В третьем сезоне шоу телеканала NBC «The Sing Off» Бареллис участвовала в качестве судьи вместе с Беном Фолдсом и Шоном Стокманом. В феврале 2012 года американский телеканал VH1 поставил Сару Бареллис на 80-е место в рейтинге топ-100 величайших певиц. Ну а ее

мемуары, опубликованные в 2015 году, является бестселлером, 13 место в рейтинге мемуаров от New York Times. Сара Бареллис, автор музыки и стихов бродвейского мюзикла «Waitress», официантка. За эту работу она получила номинацию на премию Тони 2016 года за лучший оригинальный саундтрек. Давайте все же вспомним, с чего все начиналось. Итак, Сара Бареллис, сингл 2007 года «Love Song». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. От машиностроения до микроэлектроники и цифровых решений. Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Об участии уже заявили более 500 компаний. Площадка объединит производителей продукции государств ЕАЭС и других регионов. Широко будет представлена Россия. Организаторы надеются на высокую планку. В прошлом году мероприятие посетили 14 тысяч человек из 24 стран. Предприятия Минпрома подписали контракты на $265 миллионов. В настоящее время на белорусскую часть заявлено более 55 компаний. Форум стартует 30 сентября. Ухоженные улицы, чистые дворы и строгий контроль за состоянием территории. Наведение порядка и благоустройство – это те вопросы, которые напрямую влияют на комфорт жителей и имидж любого региона. В Барановичском горосполкоме за круглым столом собрались те, кто ежедневно отвечает за внешний облик города. В диалоге приняли участие глава горосполкома Максим Антонюк, барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк, руководители профильных служб и структурных подразделений. В центре внимания – безусловное соблюдение профильного законодательства. На встрече проанализировали актуальные вопросы и текущую ситуацию в городе. Детально разобрали практику привлечения к административной ответственности тех, кто умышленно или по халатности пренебрегает правилами содержания территорий и игнорирует требования служб. Александр Карлюк отдельно остановился на правовой стороне вопроса и разъяснении юридических алгоритмов работы с населением. Совещание прошло в формате открытого диалога. Звучали вопросы и компетентные ответы от специалистов, которые ежедневно сталкиваются с этой проблематикой на местах. По итогам, все поднятые темы были взяты на контроль. Взаимодействие между ведомствами будет усилено, чтобы сделать работу по наведению порядка еще более эффективной. В преддверии 1 сентября, когда традиционно растет спрос на букеты, в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи напомнили о правилах их законной реализации. Физлицам разрешено продать живые цветы со своего личного подсобного хозяйства. Однако для этого понадобится справка местного исполнительного и распорядительного органа. Она подтверждает, что продукция выращена самостоятельно на участке в Беларуси, предоставленном для ведения садоводства, огородничества или других аналогичных целей. Альтернативный вариант – зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. В этом случае сумма составит 10% от месячной выручки, но не менее 45 рублей. Для получателей пенсии ставка ниже – 4% или не менее 18 рублей. Продолжаем выпуск. Лиду, которая находится в центре Гродненской области, предложили сделать туристической столицей СНГ в 2027 году. Эту идею поддержали в штаб-квартире Содружества и скоро вынесут на утверждение глав правительств СНГ. В небольшой белорусский город едут туристы с Камчатки и Алтая, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Все хотят окунуться в атмосферу средневековья в Лидском замке. Мощная каменная крепость, заложенная в XIV веке, является одной из старейших сохранившихся архитектурных сокровищ Беларуси. У ее стен сегодня проходят рыцарские турниры и другие мероприятия, повествующие об истории края. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый коммерчески успешный сингл дискографии американской певицы Сары Барелис, чтобы завтра поговорить про ее новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру сингла. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Кирпич FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит гад.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».